0: yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов. Markaz Radiosi. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Маркес. Маркес. Маркес. Радиосы.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Yulduz bo'lganingda sen emas, atrofingdagi odamlar o'zgaradi.

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 16.
1: It is 4 p.m. in Tashkent.
0: В столице 16 часов.
2: Маркас радиосы.

0: satrida.
1: Inson yeyishi uchun yashamasligi kerak, balki yashash uchun yeyishi lozim.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Маркет радиосе.

0: satrda.
1: Go'zal chehra ortida xunuk qalb borligini bilib bo'lmaydi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.